0: и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 16 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 16, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный – 9 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно!
0: Реклама.
5: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
6: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега-клиник».
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар Сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов с ход-развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись. Аксар.ру. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 16 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 9 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-00-13-160. Не является публичной офертой.
3: Где встретимся?
4: В тумане.
3: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
4: Я же сказала, в тумане.
3: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
0: Реклама на Авторадио.

0: 112-7703 и 1740. 18+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
2: Авторадио.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балаково, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
9: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
8: Кажется, мне тоже туда надо.
9: Тогда пойдем вместе.
10: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
11: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
12: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
13: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
14: Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 40.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Их накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 24 градуса. Ветер западный, 6 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: Это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Реклама. Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774670761. Город Москва.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: Уже в кино.
3: 16+.
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
5: Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Где встретимся?
3: В тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
3: Я же сказала, в тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
4: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
0: Реклама на Авторадио.
8: 44-82-81.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Европе заявили о готовности помогать урегулированию конфликта на Украине. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сохраняет готовность содействовать переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель организации Николя Бидо в беседе «Стас». По его словам, визиты главы МИД Швейцарии в Москву и Киев в начале этого года не привели к прорыву, но позволили поддерживать прямой политический диалог с обеими сторонами конфликта. Другой целью Швейцарии, как председателя ОБСЕ, было наглядно продемонстрировать, что организация может предложить, если откроется политическое окно, включая инструменты для содействия урегулированию на основе переговоров и его реализации на местах. Бидо подчеркнул, что эта готовность сохраняется, а дипломатия начинается с поддержания каналов общения, особенно когда позиции сторон сильно расходятся. Конец цитаты. Наравне с этим, в ближайшие недели послы стран Евросоюза встретятся для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России из-за инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Среди конкретных идей – ограничение выдачи туристических виз и передвижение российских дипломатов, а также введение санкций в отношении судов теневого флота, перевозящих российскую нефть. Эта работа раскрывает первые контуры реакции ЕС после обвинения России в диверсии в аэропорту, через который на Украину поставлялась военная техника. Ранее Германия обвинила Россию в организации атаки дронов на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига в начале августа, напоминает парламентская газета. Вслед за этим власти ФРГ объявили о планах денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине.
0: Про вакцину.
2: Отечественный препарат против оспы «Неох-14» получил государственную регистрацию в России. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат уже доказал свою эффективность. «Неох-14» предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Молекула препарата блокирует формирование оболочки вируса, нарушая работу всей структуры вируса и останавливая его выход из клетки и дальнейшее распространение в организме.
0: Про школу.
2: Количество часов на изучение истории в восьмых классах увеличилось до 3 недель. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. С 1 сентября этого года к единым государственным учебникам по истории присоединились 8 и 9 классы. Для 8 классов количество часов увеличивается с 2 до 3 уроков в неделю. В 9 классах время на изучение истории остается прежним – 2 часа в неделю. С 5 класса историю преподают по единым учебникам, что гарантирует целостность образовательного пространства. С нового учебного года также в российских школах появятся новые обязательные дисциплины. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Здороваться, конечно, нужно, но в эти выходные куда важнее слушать Авторадио, потому что по доброй традиции в преддверии супервикенда, суперфинала, друзья, мы будем раздавать вам много денег как раз-таки в рамках супервикенда, который стартует совсем скоро, поэтому всем, кто уже проснулся, советую держать ухо востро, а если еще не в игре, обязательно присоединяться. Заходите на Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь своей заветной мечтой и собственным шансом на ее исполнение 10 сентября, а также много денег в этот супервикенд. Продолжайте внимательно слушать эфир Авторадио. С этого часа в нем Владимир Бодров. Всем привет.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 24 градуса. Ветер западный, 6 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
5: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности о организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
6: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
9: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
10: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
11: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
14: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
13: Кажется, мне тоже туда надо.
14: Тогда пойдем вместе.
15: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
16: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
17: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
18: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск и выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+. Авторадио.

этих в кино, конечно, хороший подарок, но, друзья, согласитесь, ни в коем случае не сравнится с тем, что дарит вам Авторадио, потому что мы, на минуточку, предоставляем возможность исполнить свою заветную мечту. И в третий раз сделаем это уже 10 сентября в третьем суперфинале счастливого сезона. В ближайшее же время начнем раздавать деньги в турборежиме в рамках супервикенда, поэтому, друзья, держитесь волны Авторадио и наслаждайтесь хитами, которыми я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу украшать эфир.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
3: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Авторадио.

0: Москве 10 утра.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число жертв наводнения в Непале увеличилось. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Число погибших в результате наводнения и оползня в Непале увеличилось до 1300 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные управления по борьбе со стихийными бедствиями. Большую часть погибших нашли в приграничных районах. Поисково-спасательные бригады опознали 96 тел и передали их родственникам. Еще около 5100 человек признаны пропавшими без вести. В это число входят и погибшие, которых не смогли идентифицировать. 9 из них граждане России. 25 августа, напомним, на горе Лангтанг-Лирунг обвалился ледник, часть которого рухнула в ущелье реки Лхендекхола, что привело к прикрытию русла. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 8 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. По данным Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнение затронуло не менее 93 тысяч человек. Поисковые операции продолжаются.
2: Про предупреждение.
1: Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в сентябре. Теплая и влажная погода благоприятна для насекомых, которые могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Макс. Отправляясь в лес, важно носить светлую закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут. После возвращения домой нужно тщательно проверить тело, одежду, вещи и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться к врачам, а снятое насекомое поместить в герметичную емкость и сдать для исследования в лабораторию.
2: Про спорт.
1: Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По словам источника, решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад. Похожая ситуация ранее произошла с российским фигуристом Марком Кондратюком, чей нейтральный статус был отозван за сутки до вылета на международный турнир. Валиева же получила нейтральный статус 7 августа, а в конце 2025 года объявила о возобновлении карьеры после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
2: Про документы.
1: Паспорт гражданина России нельзя оставлять залог при получении каких-либо услуг, в том числе при аренде. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. Он отметил, что в самом паспорте указано, документ не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение составляет случаи, предусмотренные законом, например, вынесение обвинительного приговора суда. Поэтому при получении спортинвентаря или услуг, а также при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт оставлять нельзя. В таких случаях лучше оставить денежный залог или договориться об оставлении какого-либо предмета, гарантирующего возвращение имущества. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио.

0: вашем случае главное не проклопать таким вот образом возможность забрать деньги из банка фирменной игры Авторадио. Тем более, что возможность такую я, Владимир Бодров, уже готов предоставить. Друзья, играем.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В эти выходные мы играем в турборежиме. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы активно приближаем 10 сентября. Почему? Да потому что именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов, по итогу которого кому-то из вас посчастливится исполнить свою заветную мечту благодаря Авторадио. Друзья, лично я призываю вас не упускать такую возможность. Если вы еще не с нами по какой-то причине, заходите на сайт авторадио.ру, делиться своей мечтой и менять гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, напомню, кроме всего прочего, еще и деньги помогает выигрывать. И прямо сейчас мы с вами сыграем на 21 тысячу рублей. Наш генеральный партнер эту сумму, разумеется, удвоит, поэтому по факту играем на 42 тысячи рублей. И я останавливаю Авторадио рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 2967, имеет, да, друзья, принадлежит Нурие из Республики Башкортостан, которая мечтает открыть свой собственный ресторан. Какую кухню предпочитает Нурия, узнаем у нее лично, потому что мечта ее вполне себе может сбыться уже 10 сентября, ну а прямо сейчас Нурия может забрать у нас как минимум 21 тысячу рублей. Давайте наберем ее номер и пообщаемся. Да, ну в первую очередь, конечно же, дождемся гимна Авторадио вместо гудков, который... вот он звучит, да, друзья, пропуск есть. Пропуск в игру есть. 3000 уже как минимум гарантированы. Осталось только ответить и назвать песню, которая только что звучала в эфире. Эх. Увы, пообщаться не удалось, друзья, но, тем не менее, гимн Авторадио вместо гудков у Нурии установлен. Что это значит? Это значит, что как минимум 3000 рублей ваши, Нурия, и скажу больше. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Итак, друзья, да, бывает, гимн установлен, но не отвечают люди. Надо быть внимательнее, тем более, что сегодня супервикенд, пожалуйста, слушайте эфир внимательно. Сильнее. Много денег сегодня действительно можно выиграть. Ну и хотя сейчас все внимание приковано к 10 сентября, к третьему суперфиналу, не могу не напомнить, что под Новый год нас ждет еще и дополнительный шестой суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке же с этой минуты на 2000 больше 23 тысячи рублей. На эту сумму мы сыграем с вами уже в следующем игровом эпизоде и уже очень-очень скоро, поверьте уж мне. Друзья, запускаю Авторадио рулетку. И щедрая раздача денег в преддверии суперфинала продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 24 градуса. Ветер западный, 6 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В XR Service ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, xr.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
5: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
8: Скидка 15% на пластические операции все лето.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Оскар я, Владимир Бодров, по определению дать не могу, а вот деньги запросто, друзья. На Авторадио продолжается супервикенд. В банке 23 тысячи рублей. Мы приглашаем вас в новый эпизод игры.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И третья мечта сбудется уже через каких-то 5 дней, друзья. На 10 сентября назначен третий суперфинал, и мы вместе с генеральным партнером Озонбанком активно его приближаем. Сегодня и завтра на Авторадио Супервикенд играем каждый час, а то и два раза в час, как вы понимаете, да, и шансов в разы больше, чем обычно, поэтому очень советую вам слушать нас внимательно, ну и если вы еще не в игре, то обязательно присоединяться. Зайдите на сайт Авторадио.ру, поделитесь своей мечтой, ну и, разумеется, не забудьте заменить гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги, а именно на 23 тысячи рублей как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. По факту играем на 46 тысяч, и я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 6909 и принадлежит Алексею из Тверской области, который мечтает приобрести квартиру в Сочи. Ну что ж, для Авторадио нет ничего невозможного. За время нашей игры мы уже 4 квартиры разыграли, разыграем и пятую. В принципе, друзья, Алексей хочет жить в Сочи. Если бывает ли он там, или хочет в командировку ездить, или всей семьей отдыхать собирается, давайте узнаем у него лично. Прямо сейчас наберем его номер. Ну и, конечно же, очень надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру и который гарантирует... Да, 3000 уже гарантировано. Уже гарантировано 3000. Осталось поднять трубку и назвать песню, которая только что звучала в эфире. И... Алло, здравствуйте, Алексей! Очень приятно. Это прямой эфир Авторадио, игра «Много денег». Меня зовут Владимир, у нас тут супер уикенд. Вы же в курсе, я очень надеюсь.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. У нас тут супер уикенд, вы в прямом эфире. Вижу вашу мечту. Мечтаете приобрести квартиру в Сочи. Скажите, пожалуйста, а вы бываете там часто?
2: Вот не был уже.
0: Понятно. Вот, хочется, чтобы был повод туда ездить, правильно?
2: Да,
0: будет квартира, будет повод. Ну, в принципе, согласен. Алексей, все может быть. Может быть, уже 10 сентября ваша мечта сбудется. У нас же третий суперфинал через 5 дней. Вы же тоже об этом помните, правильно?
2: Да.
0: Вот. А еще, Алексей, у вас прямо сейчас есть возможность забрать у нас деньги из банка. Там накопилось 23 тысячи. Наш генеральный партнер эту сумму удвоит. И чтобы забрать 46 тысяч, вам нужно просто назвать песню, которая только что звучала в эфире. И все, собственно. Сделайте это.
2: К сожалению, это не слышал, к сожалению, сейчас только проснулись. Вот.
0: Ах, эх. Ну, Алексей, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет. Не слушали, так не слушали. А вот теперь слушайте внимательно, потому что ваш номер с авторадио-рулетки никуда не девается. Он продолжит вращаться и, быть может, уже в следующем эпизоде или через несколько эпизодов, а может быть и 10 сентября, выпадет. И тогда уж вы назовете песню. Договорились?
2: Договорились, да.
0: Договорились. Ну, а пока гимн Авторадио прозвучал, поэтому 3000 рублей в любом случае ваши. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Друзья, напоминаю, 10 сентября у нас третий суперфинал, естественно. Ну и хотя сейчас все говорят именно про него, не могу не напомнить, что под Новый год в дополнительном 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну 6-ю мечту. А удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. С этой минуты в банке еще на 2000 больше, 25 тысяч рублей. На эту сумму мы сыграем уже в следующем игровом эпизоде. Очень и очень скоро запускаю Авторадио-рулетку. И супер-уикенд продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовская.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГРН 116-776-467-486-1. Город Москва.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты.

0: самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

А еще легче сегодня выиграть много денег в эфире Авторадио, потому что в преддверии третьего суперфинала, который уже 10 сентября состоится, мы активно раздаем то, что осталось от третьего миллиона. Все это в эти выходные в рамках супервикенда, поэтому если вы еще не с нами, самое время присоединиться. Друзья, бегом на сайт Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, делитесь с нами своей мечтой и ждите звонка из студии. В ней по-прежнему я, Владимир Бодров, и уверяю вас, дорогие друзья, сегодня все как в песне, все возможное.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас. 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
5: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
9: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
8: Кажется, мне тоже туда надо.
9: Тогда пойдем вместе.
10: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
11: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
12: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
13: В Центре проктологии «Омега-клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
14: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
15: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
0: Авторадио.

0: поступало. Ранее в интернете начала распространяться информация, что жители разных регионов пожаловались на ухудшение самочувствия кошек после вакцинации. Производитель вакцины заявил, что жалоб на нежелательные реакции после мультифейла также не получал.
1: Про экзамены.
0: Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется вести через 2 года, будет в формате зачета и станет условием допуска ГИА. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться такой экзамен будет в формате зачет-незачет. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги заранее понимали требования, сказал Кравцов. Цель этого экзамена – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи и формулировать собственную позицию.
1: Про награды.
0: Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя труда. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Собянин удостоен звания за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы. Звание Героя труда Российской Федерации учреждено в 2013-м и присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
1: Про рекомендации.
0: Отказ от сладостей на месяц может положительно отразиться на массе тела, аппетите, общем самочувствии и состоянии кожи, рассказала газете «Ру» врач-диетолог Елена Сипко. Речь идет прежде всего об ограничении добавленного сахара, а не натуральных источников углеводов, например, фруктов. В первые дни, возможно, голод, раздражительность и усталость, но затем тяга к сладкому снижается, рацион становится стабильнее, а контролировать аппетит проще. В свою очередь, диетолог Наталья Круглова считает, что полностью отказываться от сладкого не нужно. Об этом она рассказала Авторадио.
2: Прежде чем говорить про сокращение, ограничение сладких продуктов в рационе, давайте определимся с таким понятием, как добавленный сахар. Дело в том, что добавленный сахар – это сахар, который человек сам добавляет в свою еду и напитки или получает с продуктами промышленного выпуска, где, соответственно, он был добавлен ранее на производстве. Однако я не являюсь сторонником полного исключения сахара из рациона. Дело в том, что любые полные ограничения, исключения, как правило, работают краткосрочно. Что это значит? Это значит, что вслед за такой бессахарной диетой, скажем, скорее всего, появится повышенное желание съесть что-то сладкое.
0: Как подчеркивают специалисты, полный отказ не перезапускает организм и не выводит токсины. Гораздо важнее, чем человек заменяет сладости, иначе заметных изменений может и не быть. Официальный курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 25 000 рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 50 000 рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио.

0: каждому по факту нужно много денег. И мы здесь на Авторадио, и я, Владимир Бодров, в частности, с большим удовольствием их раздаем. Друзья, 25 тысяч в банке, давайте их разыграем.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В эти выходные сбываются мечты всех участников фирменной игры Авторадио, потому что мы активно раздаем вам деньги для того, чтобы как можно скорее приблизить день третьего суперфинала. 10 сентября. Друзья, именно 10 сентября определится третий из пяти счастливчиков, чья мечта сбудется благодаря Авторадио. Ну и, разумеется, мы вместе с нашим генеральным партнером Озонбанком делаем для этого все возможное. Сегодня и завтра играем каждый час, поэтому, если вы еще не с нами, самое время исправить это недоразумение. Заходите на Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и обязательно рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. 10 сентября у вас появится возможность осуществить свою мечту с помощью Авторадио. Ну а прямо сейчас у вас есть все шансы забрать из банка деньги. 25 тысяч рублей как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. Играем на 50 тысяч рублей, и я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. И на нас есть номер, он заканчивается на 3107, принадлежит Сергею из Санкт-Петербурга, который мечтает о Volkswagen транспортере. Это автомобиль, насколько мне известно. Ну, друзья, машина для Авторадио не проблема. 22 автомобиля мы разыграли за время нашей суперигры. Ну и, разумеется, разыграем и 23-й. Куда собирается ездить Сергей? Зачем ему автомобиль? Давайте узнаем у него лично, наберем его номер. Ну и напоминаю, гимн Авторадио – важное условие. Главное условие – да, соблюдено. Условия 3000 как минимум гарантированы. Осталось только взять трубку и назвать песню, которая только что звучала в эфире. Да, 50 тысяч на кону. Надо бы взять трубку. Сергей, ну… Ну,
2: продолжаем дозваниваться.
0: Эх, друзья, нет, к великому сожалению, не получилось у нас пообщаться с Сергеем, но тем не менее, гимн Авторадио мы услышали всей страной, им насладились. Да, это значит только одно, 3000 вам гарантированы, Сергей, скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну, а если впредь будете внимательнее слушать Авторадио, отвечать на наши звонки, быть может, уже в третьем суперфинале 10 сентября ваша мечта сбудется. Да, друзья, вот таким вот образом мы все же с вами движемся дальше, ну и при всем при этом не могу не напомнить, что кроме 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты на 2000 больше 27 тысяч рублей, на них мы сыграем уже в следующем игровом эпизоде. Я запускаю авторадио-рулетку. И супер-викенд продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 25 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 24 градуса. Ветер западный, 6 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: Это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
6: Реклама.
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
8: Где встретимся?
9: В тумане.
8: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
9: Я же сказала, в тумане.
8: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
10: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
6: Музыка

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупка-Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Госсовкар.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
11: Авторадио.

0: домой.
1: Даже если вы проводите эту субботу в дороге, ничто не мешает вам слушать Авторадио и выигрывать много денег в преддверии 10 сентября и 3-го суперфинала. Друзья, супер-уикенд продолжается. Играем в турбо-режиме, играем каждый час, поэтому не упускайте свой шанс отщипнуть лакомый кусочек от нашего денежного фонда. Заходите на Авторадио.ру, присоединяйтесь и продолжайте внимательно слушать эфир. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем желаю доброй и максимально денежной субботы.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелин. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Москву прибыли посланники президента США. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Бизнес-джет, на борту которого находятся спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прибыли в Москву, сообщили Интерфаксу в авиационных службах. О визите спецпосланников США ранее писал портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, у Уиткофа и Кушнера на эти выходные запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил спецпосланников для переговоров по украинскому регулированию.

0: веществ, в заболеваниях нервной системы, кожи, глаз, органов пищеварения, включая полость рта, а также при отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм.
1: Про форумы.
0: В Хабаровске стартовал второй российско-китайский форум. Он проходит под девизом «Большой уссурийский» и сотрудничество в совместном освоении острова. В программу включено более 40 деловых и культурных мероприятий. Участие принимает около 4000 человек из 21 региона России и 14 провинций Китая. С места событий в эфир включается корреспондент авторадио «Хабаровск» Людмила Бахрамеева. Людмила, вам слово.
2: Коллеги, приветствую. Программа сегодня не менее насыщенная. Обсудили туризм, поговорили про образование, в том числе полилингвальное. В Хабаровском крае стартовал проект, в рамках которого изучать китайский начинают еще с детского сада. Во время игр, во время прогулок библиотекари двух стран обсудили важную проблему. Молодежь не читает, что делать. И вот в Поднебесной нашли решение, разработали приложение «Виртуальный сад». Сад — это такой книжный тамагочи. С каждой прочитанной книгой в саду появляется новое дерево, говорят, работает. Что касается экономических результатов, я думаю, их озвучат позднее, потому что завтра еще один день российско-китайского форума.
0: Спасибо, Людмила. Отмечу, что центральным событием станет пленарное заседание России и Китая, стратегическое партнерство на благо народов. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио.

0: улыбаются не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки. В общем-то, всей семьей я, Владимир Бодров, советую вам слушать Авторадио, потому что деньги льются рекой, и в банке 27 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, как было уже сказано ранее, в эти выходные мы играем в турборежиме. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем все возможное, чтобы приблизить 10 сентября. Именно этот день, в этот день состоится третий из 5 суперфиналов, по итогу которого мы кому-то из вас исполним мечту, друзья. Посчастливится кому-то из вас исполнить свою заветную мечту с помощью Авторадио. Лично я призываю вас не упускать такую возможность. Если вы еще не с нами по какой-то причине, обязательно заходить на сайт авторадио.ру, обязательно делиться с нами своей мечтой и менять гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Он, кроме всего прочего, еще и деньги помогает выигрывать, и прямо сейчас мы сыграем на 27 тысяч рублей как минимум. Почему как минимум? Да потому что генеральный партнер эту сумму удвоит. 54 тысячи по факту на кону. Останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. И вижу номер, который она выбрала. Он заканчивается на 1664. Принадлежит Татьяне из Свердловской области, которая мечтает о трехкомнатной квартире в новостройке в Екатеринбурге. Ну, как я понимаю, Татьяна собирается переезжать из области в сам город с трехкомнатной. Вот как я люблю все-таки такие вот, знаете, четкие мечты. Трехкомнатная квартира в новостройке в Екатеринбурге. Не просто квартира. Да, все понятно. Сколько комнатная, ну, видимо, семья большая. Давайте узнаем лично у Татьяны, наберем ее номер, тем более, что прямо сейчас у нее есть возможность забрать из банка 27 тысяч рублей. Ну и гимн Авторадио вместо гудков – это обязательное условие. Он гарантирует как минимум 3 тысячи. Да, есть гимн. Ждем ответа. Теперь уже 3 тысячи уже как минимум гарантированы. На кону 27 тысяч, по факту 54. Ждем ответа от Татьяны. И есть ответ. Здравствуйте, Татьяна.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Очень рады вас слышать. Не менее приятно видеть вашу мечту на Авторадио-рулетке. Трехкомнатная квартира в новостройке в Екатеринбурге. Ваша мечта?
2: Да, наша.
0: Ваша.
2: Сразу говорю, песню не слушала.
0: Эх, ну что ж, вот сразу-то вперед паровоза. Смотрите, во-первых... Да-да-да, подождите. Я хочу спросить у вас, трехкомнатная квартира в новостройке, семья большая у вас?
2: Будем надеяться, что большая.
0: А, будем надеяться, то есть ждете пополнения?
2: Пока не ждем, но...
0: В планах. Понятно.
2: Жизнь непредсказуемая.
0: Понятно. Ну, слушайте, это благая цель, я вам скажу. Быть может, 10 сентября ваша мечта сбудется. Не забываем, да? Третий суперфинал у нас совсем скоро.
2: Нет. Не буду забывать.
0: Не забывайте. Вот, нет, вы сказали, я аж испугался, да? Не будем забывать. Хорошо, Татьяна, смотрите, прямо сейчас у вас есть возможность забрать из банка 27 тысяч рублей. Вы сказали, что не слушали, но я все-таки по регламенту должен вас спросить. Можете ли назвать песню, которая только что звучала в эфире?
2: Нет, правду говорю, нет.
0: Хорошо. Ничего, точнее, не хорошо, не очень хорошо, но тем не менее. Тем не менее, Татьяна, 3 тысячи за гимн Авторадио ваши. И скажу больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Ну а если впредь будете внимательнее слушать, отвечать на наши звонки, называть песню, то, быть может, ваша мечта сбудется уже 10 сентября в третьем суперфинале. Да, друзья, таким вот образом мы все же движемся дальше. 10 сентября мы ждем, но забегая вперед, не могу не напомнить, что помимо назначенных 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще и 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке же с этой минуты на 2000 больше, пополнение 29 тысяч рублей. Запускаю Авторадио-рулетку. И щедрая раздача денег в преддверии третьего суперфинала продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 24 градуса. Ветер западный 6 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности о организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
6: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
9: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
10: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
9: Кажется, мне тоже туда надо.
10: Тогда пойдем вместе.
11: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
12: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
13: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, +7 937 807-801-89-92.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Орексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Если ты настоящая звезда...
5: Ты это сказал?
4: У тебя нет права на ошибку.
6: Крутой мемчик получился.
4: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
7: 16+. Сварас, Смадвам, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Домой возвращаться всегда приятно. Особенно приятно возвращаться туда с деньгами. Поэтому, где бы вы ни проводили выходные, не упускайте возможность выиграть много денег в эфире Авторадио. Друзья, в преддверии 10 сентября мы продолжаем раздавать их в рамках супервикенда. Поэтому всех, кто еще не успел присоединиться, я, Владимир Бодров, призываю срочно исправлять это недоразумение. Сайт Авторадио.ру вам в помощь, а море любимой музыки в поддержку.
1: Ты

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркая шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Где встретимся?
2: В тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
2: Я же сказала, в тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега Клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
5: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио.
1: Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ». Не оферта.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Российского посла вызвали в МИД Словакии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Глава МИД Словакии поручил вызвать посла России после взрыва в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом министр сообщил в социальных сетях. Чиновник выступил против действий, способных привести к росту напряженности, и призвал обе стороны избегать дальнейших эскалаций, которые не способствуют мирному урегулированию конфликта. Других подробностей о предстоящем вызове российского посла он не привел. Информации о времени прибытия дипломата также пока нет. Сообщение приводит издание КП.
0: Про ДТП.
2: Въехавший в остановку в Ярославле 18-летний водитель «Мерседес» уходил от погони. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным полиции, сегодня утром сотрудники ДПС заметили автомобиль «Мерседес» на проспекте Октября и потребовали от водителя остановиться. Водитель не выполнил требования полицейских и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. В результате водитель иномарки врезался в остановку. Один человек

0: персонала сверхсильный, скажем так. Самые востребованные позиции в ритейле сегодня по-прежнему продавцы-консультанты, кассиры, администраторы магазинов. Кроме того, темпы прироста зарплатных предложений в ритейле выше инфляции. То есть в современном ритейле e-commerce есть достаточно ниш для переквалификации, куда могут перейти продавцы и кассиры в случае быстрого распространения терминалов автоматической оплаты.
1: Также заметно сократилось количество работников и в других профессиональных группах. Например, численность сотрудников по сбору мусора за 2 года уменьшилась на 258 тысяч человек.
2: Про язык.
1: Институт русского языка имени Виноградова внес слово «Шумахер» в словарь. Фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера закрепилась в русском языке как нарицательное существительное. Словом «Шумахер» называют человека, который любит быструю и рискованную езду. Подобное употребление распространилось в России еще в конце 90-х годов, когда гонщик находился на пике популярности, а со временем выражение стало использоваться и вне контекста автоспорта. Сам Михаил Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года. Курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 29 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 58 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио.

0: знаете, друзья, визуализация помогает мечтам сбываться, поэтому рисуйте себе на здоровье все, о чем мечтаете, в том числе и 29 тысяч рублей из банка фирменной игры «Авторадио», который я, Владимир Бодров, прямо сейчас разыграю.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, дорогие друзья. Две мечты мы уже исполнили. Закрыли кредит Веры из Москвы размером 1 300 000. Осуществили мечту Евгения из Санкт-Петербурга, который мечтал о 1 000 000 рублей. Ну и с удовольствием продолжим исполнять ваши мечты, среди которых и полет на воздушном шаре, и Кадиллак, как у Пресли, и квартира с видом на Газпром-арену. В общем-то, любую вашу мечту мы исполним, потому что для авторадио нет ничего невозможного. Уже 10 сентября вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что именно на 10 сентября назначен третий суперфинал, который мы вместе с генеральным партнером Озонбанком активно приближаем. Сегодня и завтра супервикенд, играем каждый час, шанс сорвать банк в разы больше, чем обычно, поэтому очень советую вам слушать нас внимательно, ну а если еще не в игре, обязательно присоединиться, зайти на страницу на авторадио.ру, ввести свой номер телефона, удобный сервис сам вам предложит поделиться мечтой, ну и разумеется, не забудьте при этом заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И, кстати, у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги. На те 29 тысяч рублей, о которых я только что говорил, а по факту на 58 тысяч, потому что наш генеральный партнер выигрыши удваивает. И я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, есть номер участника, он заканчивается на 5319 и принадлежит Игорю из Москвы, мечта которого погасить две ипотеки, чтобы была возможность купить дом, так как детей много. Ну что ж, уважение сразу вам от авторадио за много детей. Сколько это много? Да, много все-таки понятие относительное. Вот много денег — это 5 миллионов, что мы в течение года раздаем. А вот что значит много детей? Сколько это? Давайте узнаем у Игоря, наберем его номер. Ну и, надеюсь, дождемся гимна авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру. Да, сразу же ворвался. 3000 уже гарантированы. А осталось только ответить на вопрос, какая песня только что звучала. Есть ответ. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Это прямой эфир авторадио. Игра «Много денег». Здравствуйте, Игорь. Вы нас слышите? Игорь. Так, друзья, ну... Алло, Игорь.
2: Алло.
0: Алло, Игорь, слышите нас?
2: Алло?
0: Да, слышите? Слышите? Игорь, да. Это игра «Много денег», прямой эфир авторадио. Меня зовут Владимир. Видим вашу мечту. Вы хотите погасить две ипотеки, чтобы была возможность купить дом, детей много, пишете. Сколько это много? Расскажите, пожалуйста, сколько у вас детей?
2: Да? Алло.
0: Да, говорите.
2: Говорите.
0: Игорь.
2: Да-да.
0: Да, вы слышите меня?
2: Да-да.
0: Так, судя по всему, друзья, с нами разговаривает робот. То есть, ну, я иного выхода не вижу, потому что я уже спросил. Да, можем, конечно. Слышно нас?
2: Алло.
0: Да, Игорь, вы нас слышите?
2: Говори.
0: Так, я понял. Друзья, это робот. Это все-таки робот, потому что он уже повторяет одну и ту же фразу. К сожалению, пообщаться с Игорем не получится, ну и узнать, сколько это много детей, тоже не получится. Тем не менее, гимн мы услышали. Всей страной им насладились. Что это значит? Это значит, что 3000 рублей в любом случае ваши. Игорь, скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну а если будете впредь внимательнее нас слушать, сами отвечать на звонок, то вполне возможно уже 10 сентября ваша мечта сбудется. Да, друзья, ну и вот таким вот образом, конечно же, мы движемся дальше. Спасибо всем, кто с нами. Всем удачи 10 сентября в третьем суперфинале. И надо сказать, что удача в этом году пригодится еще не раз, потому что помимо 5 суперфиналов под Новый год нас ждет еще и 6-й, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шанс на выигрыш вашей мечты, поможет специальная мечта бот на сайте Авторадио. В банке же с этой минуты на 2000 больше 31 тысяча рублей. На эту сумму сыграем в следующем эпизоде. Авторадио-рулетка запущена, и супер-уикенд продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный 7 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
3: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Короче, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк». 0+.
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: До 15 сентября покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 000 баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
8: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
11: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+. Авторадио.

0: друзья, не теряйте свое драгоценное время. И если еще не с нами, вступайте в игру «Много денег» на Авторадио, потому что в эти выходные их действительно много. В преддверии третьего суперфинала проводим традиционный супервикенд. Играем каждый час, а то и два раза в час. Поэтому самое время зайти на сайт авторадио.ру и заменить скучные гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. Друзья, сделайте это прямо сейчас, а я, Владимир Бодров, обеспечу вас лучшим музыкальным сопровождением.
1: Ты ко мне

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В XR Service ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись xr.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
6: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
9: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
8: Кажется, мне тоже туда надо.
9: Тогда пойдем вместе.
10: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
11: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
12: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОКО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Госдума планирует запретить стримерам играть в онлайн-казино. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Осенью в России должны принять закон против казино-стримеров. Об этом в беседе с газетой «Ру» рассказал автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, новый закон необходим, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет казино-стримерам уходить от ответственности. Реклама казино уже запрещена, однако сами стримы и посты в соцсетях рекламой не считаются. Поэтому вводятся ограничения на любое продвижение этой деструктивной повестки. Рекламу, посты, стримы и распространение информации в любых формах, заявил Метелев. Он отметил, что площадки онлайн-казино, как правило, находятся за границей, и из России туда утекают огромные деньги, не облагаемые налогами.
0: Про заявление.
2: Министр финансов Антон Силуанов заявил, что между Москвой и Вашингтоном существуют точки соприкосновения по финансовым вопросам, и их необходимо обсуждать. Об этом он рассказал ТАСС по итогам встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. Силуанов отметил, что между странами сохраняется геополитическая напряженность, которая сказывается и на отношениях финансовых ведомств. Однако стороны старались найти точки соприкосновения. Встреча прошла в рамках совещания министров финансов и глав ЦБ стран группы 20.
0: Про отдых.
2: Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. К такому выводу пришли специалисты профильных компаний по итогам совместного исследования, результаты которого есть в распоряжении Ленты.ру. Опрос показал, что около трети россиян трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть опрошенных вовсе не способна полностью отключиться от работы. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным, заниматься спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, день 3

заветное желание. Помните, для авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже 10 сентября. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации. Авторадио.

давайте возьмем не только выше, но и больше, потому что стартовала программа по вашим заявкам, и я, Владимир Бодров, напоминаю, что сегодня не только день неслыханной щедрости авторадио, между прочим, но и, например, Всемирный день бороды, да, есть такой праздник, поэтому если в вашем окружении есть бородачи, поздравляйте их сегодня в прямом эфире, ну и в целом повод отправить сообщение всегда найдется, я уверен, поэтому пишите нам на единый номер +7 915 459 2020. Первым сегодня отметился Леонид Клементьев. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Тамару Петровну с днем рождения. Ей исполняется 10.

94 года. Желаю долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, от всей души и чистого сердца, процветания роду Сундаковых. Далее сообщение от Натальи Лучшевой. Добрый день. Хочу поздравить своего папу Носарева Александра Юрьевича с днем рождения. Папа, 5 сентября это твой день. С днем рождения тебя, мой родной. И Зиля Казадаева написала: привет, Авторадио. Пусть эти выходные оставят только самые теплые послевкусия. Огромный бодрящий привет Тимофею. Мы, как обычно, на связи, все в делах, готовимся к понедельнику, скоро увидимся. На улице уже хозяйничает осень, так что одевайся и береги себя, дорогой. Вот такой вот теплый привет в эфире и не менее теплая песня в подарок от нас вам, друзья. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Продолжаем озвучивать ваше сообщение в прямом эфире Авторадио. Владимир пишет нам: здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, моего лучшего друга Юрия Жажского с днем рождения. Всего доброго и хорошего ему, всем его друзьям и семье. Людмила спешит передать большой привет подруге Дине, желает ей самых добрых выходных. Авторадио, разумеется, присоединяется. И сообщение от всех сотрудников Центра воспитательной работы. Поздравляем с днем рождения нашего уважаемого, нашего любимого и ненаглядного Алексея Мартыненко. Леша, будь здоров, счастлив и богат. Мы тебя уважаем и помним. Помни об этом. Любим тебя. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен оптимизмом. Друзья, не стесняйтесь вы своих чувств. Обязательно пишите нам на единый номер Авторадио +7 915 459 2020 в любой из доступных вам мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Погода.
2: Сегодня в Балаково облачно. Температура +29 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно. +16, +23 градуса. Ветер юго-западный 7 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
4: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Ну а чтобы каждая история любви заканчивалась хэппи-эндом, дарите эмоции с помощью авторадио, тем более, что такая возможность есть, друзья. Екатерина Старикова из Подольска ее не упускает. Дорогое и любимое авторадио, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Александру. Я его очень сильно люблю, хоть он и бука. Жить без него не могу, он для меня все. Вредная жена Екатерины. Это подпись, если что, не я придумал. Сивакс пишет: поздравь с днем рождения дядю Аршака Туманяна. Ему сегодня 55. Сивак желает вам крепкого здоровья. Далее сообщение от Искандера. Он поздравляет с наступающим праздником всех нефтяников, а особенно город Нурлат. И Евгения пишет нам из Хабаровского края. Хочу передать большой привет нашим лучшим соседям в мире, семье Гончаренко, Паше, Свете, Ларисе. Мир вашему дому и теплых, вкусных наших вечеринок. Ваши соседи из 10-й квартиры. Друзья, скоро продолжим. Пишите еще. +7 915 459 2020. Это единый номер Авторадио.
1: Авторадио поздравляет.

0: Программа по вашим заявкам продолжается. Александр Дмитров пишет: «Добрый день, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, моего друга Юру Микушева с праздником, завершением полевых сборов. Пожелайте ему здоровья крепкого, оно ему еще пригодится для будущего посева». Ну что ж, здоровья вам, да, Юрий. Следом сообщение от Ольги Петровой. Дамир, Александр, Ольга, пусть поездка в Казань будет легкой, полной ярких впечатлений. Хорошего вам пути. И Дарья написала: «Хотела бы передать привет друзьям Александра Башурова, которые сейчас нам помогают со строительством дома в городе Иркутске. Алексей, Николай, Дмитрий, Василий, спасибо вам за то, что вы у нас есть. Сил вам, мужчины». Ну что ж, мы на Авторадио к пожеланиям присоединяемся, разумеется, друзья, и напоминаем вам, что программа продолжается. Свои сообщения вы по-прежнему можете писать на единый номер Авторадио +7 915 459 2020. Так и поступите, скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет!

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Все начинается совсем скоро. День рождения «Ашан». Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с «Ашан». Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Ашан.ру».
4: Олег Сидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Олег Сидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Олег Сидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
0: Категория 16+.

0: здесь, на Авторадио, разумеется, за здоровый образ жизни, друзья. Но отмечать и отдыхать, само собой, нужно. Тем более, что выходные, что называется, сам Бог велел. Вот и Ольга Наумова тоже отдыхает. Вместе с ней отдыхают нефтяники на реке Кандурчам. И Ольга спешит поздравить их с наступающим профессиональным праздником. Александр Лагуткин отметился. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, Юлию Арутюнян с днем рождения. Юлечка, будь здорова, счастлива, успешна. Иди по жизни смело и уверенно. Пусть мечты сбываются, цели достигаются. Все будет у тебя прекрасно, ведь ты достойна самого лучшего. Почаще улыбайся и смотри на жизнь позитивно. Обнимаем тебя крепко, твои родные. И Ирина Леднева написала нам из Конобеева. Привет, родная команда. Это Ирина. Отдельный привет Александру, нашему королю обработки рыбы. Желаем, чтобы у тебя в руках ни одна чешуйка не дрогнула, а начальство не лезло с рыбными вопросами в самый ответственный момент. Наташа, наша фея чистоты. Пусть швабра летает быстрее, чем мы убегаем с планерки, и чтобы ни одна крошка не посмела остаться на полу после твоего прохода. Леночка, ты наша совесть и организатор. Желаем тебе терпения, как у рыбака в шторм, и чтобы твой список дел заканчивался быстрее, чем наша смена. Всем хорошего дня, меньше авралов и больше смеха. Спасибо. Спасибо вам за ваши такие позитивные сообщения. Друзья, пишите еще. Координат прежний. Единый номер Авторадио. Плюс 7-915-459-2020.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
2: Где встретимся?
3: В тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
3: Я же сказала, в тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
0: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тарнавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
5: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
0: Реклама на Авторадио.
6: 44-82-81.
0: Музыка

0: Финальная на сегодня партия ваших сообщений уже добежала до эфира Авторадио. Ольга пишет: «Привет любимому супругу Маслову Сергею Леонидовичу. Спасибо тебе за то, что ты заботишься обо мне и терпишь мой несносный характер». Ну что ж, спасибо за честность. Артем Казадаев отметился: «Здравствуйте, Авторадио. Хочу передать большой привет своему брату Тимофею. Большой-большой привет, Тимофей, если ты меня слышишь. Знай, мы с мамой тебя очень любим и ждем тебя. Хорошего тебе дня. Обнимаем». И Алла из Сыктывкара свой привет отправляет мужу Алексею, который завтра уезжает на вахту, а также деткам Елисею и Лизе, свекрови Марии Ивановне и тете Надежде. Мы, наконец-то, после лета собрались вместе на даче. Погода замечательная, настроение отличное, делится с нами Алла. Ну и, разумеется, мы очень и очень за нее рады. Сообщениями на сегодня, друзья, все. Меня зовут Владимир Бодров, прощаюсь с вами до завтра и уступаю место моему коллеге Ивану Прудникову, который уже готов ворваться в эфир и раздавать деньги. Друзья, супер-уикенд продолжается. Встречайте моего коллегу в следующем часе.
1: Авторадио поздравляет.

Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ «Новая Ивановская», ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число иностранных студентов в медвузах увеличилось. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Ее слова приводит ТАСС. По словам Петровой, уже сейчас в российских вузах разные науки изучают 422 тысячи иностранных студентов. Миноборнауки создает систему отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в этом году студентам из-за рубежа были впервые представлены гранты в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками.
0: Про президента.
2: Владимир Путин сегодня примет специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, по словам Пескова, президент дал указание с полуночи в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву.
0: Про школу.
2: Курс «России. Мои горизонты» станет обязательным для всех учеников 6-11 классов с нового учебного года. Ранее он был предметом внеурочной деятельности. В программе будет не менее 8 занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного региона. Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с Авторадио рассказала о преимуществах внеурочной деятельности в школе.
3: Не нужно сокращать внеурочную деятельность, она очень эффективна. Не нужно стремиться оценивать в ней преимущество, что она за пределами вот этого предметного оценивания. Это и есть та самая свобода и в школе, и практик, где в комплексе очень много чего формируется. Не просто какое-то знание там истории своего края, но умение его изучить, действительно почувствовать. Вот здесь вот переформатирование в обязательный предмет еще с оцениванием как раз тоже какую-то раскрепощенность, активность, идущую от самих ребят, мне кажется, будет задавливать, превращая опять-таки в оценки, в соревновательность, какую-то обязательность, по которой нужно там что-то готовить, вовремя сдавать.
2: В Минпросвещении пояснили, что сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане.
0: Про акции.
2: С 5 сентября по 1 октября экосистема Добро.рф проводит всероссийскую акцию «Благотворительный сентябрь. Мы вместе», приуроченную к Международному дню благотворительности. Присоединиться можно в любом формате, организовать собственные события, поддержать фонд или проект на Добро.рф, включиться в готовое доброе дело или же рассказать личную историю.

0: однозначно между нами любовь, но ведь между нами еще и счастливый сезон игры «Много денег». Продолжается супервикенд. Мы приближаем 10 день сентября, приближаем наш третий суперфинал. Я смотрю, собрали мы приличный банк, 31 тысяча рублей. Там, по сути, все удвоит наш партнер, а значит, сыграем на 62 тысячи. Ну что же, тем богаче будут эпизоды, тем интереснее будет нашим игрокам.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А с кем сыграем, узнаем уже очень и очень скоро. Ну, во-первых, хочется напомнить, что с нами Озонбанк, который, собственно, и удваивает все выигрыши. Плюс от Озонбанка будет шестой дополнительный суперфинал в конце года. Но давайте все-таки вначале сыграем в третьем суперфинале. Действительно, 10 сентября нас ждет большой эфирный праздник. Нас ждет традиционный большой праздничный марафон. А главное, 10 сентября никто не уйдет из студии, пока не исполнится мечта наших слушателей. Как исполнилась мечта Веры Лавриковой из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на автомобиль в 1 300 000. Как Крицкого Евгения исполнилась мечта. Евгения из Санкт-Петербурга. 1 000 000 рублей человек хотел, пожалуйста, получил. Какая мечта у вас? О чем мечтаете вы? Вот, пожалуйста, сайт Авторадио. Простые действия по замене гудка в мобильном наш фирменный гимн могут вас очень даже осчастливить. Удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это. И, разумеется, все для вас может реализоваться 10 сентября. Ну, а сегодня и завтра, как договорились, внимательность нужна, потому что играем часто, играем много. Ну, и потому что в сумме сейчас играем аж на 62 тысячи. Это большие деньги. Давайте рулетку остановим. Курганская область. Наш слушатель по имени Олег. Вот давайте узнаем, о чем мечтает Олег. Олег хочет квартиру в Санкт-Петербурге. Вот как. В северную столицу, я так понимаю, хочет отправиться наш слушатель, либо уже там проживает. Это, конечно, вопрос такой, пока без ответа. Но, возможно, на этот вопрос нам ответит Олег. Тем более, Авторадио за свою историю 4 квартиры разыграло. Почему бы 5-я юбилейная нашему слушателю не досталась? Но для начала, конечно же, давайте Олегу позвоним. Гимн Авторадио. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, естественно, удвоенные. Назвать прозвучавшую песню, строчку из песни и забрать 62 тысячи в сумме. Так. Ну, подведите нас, Олег. Олег наслаждается выходным.

0: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
1: Да не могу я, к сожалению, оставаться на линии. Правила для всех равны, правила для всех одинаковые. Естественно, на радость следующему игроку банк еще подрастет. В сумме 62 тысячи. Олег-то у нас не забирает. Но в данном случае проигравших быть не может, потому что гимн Авторадио звучал. Тем более, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет для Олега теперь 6 тысяч. Очень скоро Олег сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Давайте рулетку запустим. В банке с этой минуты становится 33 тысячи рублей. Что ж, да будет так. Мы играем очень-очень-очень-очень скоро. Ну, такой максимально, по-моему, прозрачный намек. И, естественно, игра продолжается, дорогие. Мы приближаем 10-й день сентября и помним, что в конце года, уже в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Никуда не уходим. Внимательно ловим каждую песню.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 16, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
5: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
6: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио. В любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
11: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
12: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
11: Кажется, мне тоже туда надо.
12: Тогда пойдем вместе.
13: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
14: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
15: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
16: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: хулиганить совсем не обязательно, а в том, что все будет нормально, все будет даже великолепно, сомнений никаких. Я же говорил, что очень скоро сыграем вновь. Так что можете в этом не сомневаться. Мы продолжаем. В банке 33 тысячи рублей. Наш партнер все удвоит. По сути, играем на 66 тысяч.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Но разве могло быть по-другому? Конечно, мечты сбываются и благодаря Авторадио, и благодаря нашему партнеру Озонбанку, который в конце года обещает нам дополнительный шестой суперфинал. Естественно, Озонбанк и удваивает все выигрыши. Мы с вами неустанно, как и обещали, особенно да, сегодня и завтра, особенно бурно сегодня и завтра приближаем наш предстоящий суперфинал, который состоится 10 сентября. Супервикенд нам в помощь. Рулетка сегодня останавливается ой, как часто. Ну и, соответственно, я пожелаю вам побед. Ну, естественно, победа приходит при том условии, что вы зашли на сайт Авторадио, заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предложил поделиться своей мечтой, и вы это сделали. О чем наши слушатели только не мечтают. Пожалуйста, квартира с видом на Газпром-арену. Попасть на Северный полюс на ледоколе. Мини-гостиница недалеко от моря. Поплавать с белыми акулами, аж заговорился. Как баба-яга жить в своей сказочной избушке на Волге. Это все цитата. Это я не придумал. Это действительно мечты наших слушателей. Определитесь, какая мечта для вас важнее всего. И, пожалуйста, уже очень скоро, 10 сентября, Авторадио для вас эту мечту может воплотить в реальность. Ну, а супервикенд, как я сказал, помогает все это дело очень сильно приблизить. Тем более, когда играешь на 66 тысяч. Но тут одно удовольствие останавливает рулетку. И давайте же здесь и сейчас это сделаем. Краснодарский край на связи. Наш слушатель по имени Сергей. Хочу сделать ремонт в квартире. Вот, пожалуйста, тоже прекрасная, понятная человеческая мечта. Сергей, возможно, уже 10 сентября для вас все реализуется. И, кстати, 66 тысяч в сумме, понятно, на весь ремонт по нашей жизни-то не хватит ни в коем случае. Но для начала, для старта, очень даже ничего. Ну, конечно, для начала нам нужен гимн Авторадио. Помним об этом, с гимна Авторадио всегда все начиналось и будет начинаться вот прекрасно. Ну что, Сергей, назовете ли вы нам песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио? Или для начала хотя бы выйдите на связь?

0: что ж, в данном случае мы ограничимся гимном авторадио. Такое тоже случается. Опять же, выходной день, да, у всех какие-то свои планы. Но мы предупреждали, что выходные нужно планировать таким образом, чтобы эфир авторадио был где-то неподалеку. По крайней мере, если вы хотите зарабатывать откровенно, да, много. Ну а пока, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Для Сергея он составляет 6 тысяч рублей, что тоже прекрасно. И очень скоро Сергей сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка, естественно, запускается. На кону с этой минуты 35 тысяч рублей. Математика простая. Мы сегодня сыграем на 70 тысяч в ближайшем эпизоде. А мы сыграем. Сыграем еще не раз, потому что супервикенд только набирает обороты. Мы предвкушаем 10-й день сентября, 3-й суперфинал. И помним, что в конце года в дополнительном 6-м суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Никуда не уходим. Скоро продолжим.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: рамных внедорожниках «Хавейл» два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
0: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: И Сбербанк.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
5: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
6: Ленту.
2: Авторадио.

пожалуйста, и осенью, и весной, и зимой. Нужно что-то, чтобы рядом было такое танцевальное, яркое, зажигательное. Ну, поймите, ведь многие грустят об ушедшем лете. Ну, вы знаете, это совершенно неправильный подход к делу. Тем более, когда у нас с вами есть большая дискотека Авторадио, когда у нас есть прекрасный трехчасовой микс теперь каждые выходные. Поэтому осень будет такая же танцевальная, как и прошедший сезон. И, конечно же, сегодня в 6 вечера мы также настраиваемся на прямой эфир Авторадио и будем танцевать все вместе, всей страной.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: Трудно дышать без капель?
3: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
2: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В российских судах начали применять искусственный интеллект. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В российских судах начали тестировать 4 модели искусственного интеллекта, которые обучаются на судебной практике. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Об этом пишет Интерфакс. На форуме председателя Верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели он отметил, что пилотируемые в регионах языковые модели интенсивно обучаются на основе правовой позиции Верховного суда и практика образующих судебных решений по актуальным вопросам. Одной из ключевых задач внедрения нейросетей является достижение единообразие судебной практики, устранение логических несоответствий, предотвращение ошибок и повышение предсказуемости правосудия.
0: Про столицу.
2: Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые транспортные и социальные объекты Москвы. Церемония запуска объектов проходит в режиме видеосвязи. В Москве открывают движение на первом участке Рублево-Архангельской линии метро от станции Деловой центр до станции Бульвар генерала Карбышева. Также начинает работу новый московский городской вокзал «Серп и молот» на МЦД-4. После реконструкции открывается также стадион «Торпедо». Кроме того, вводится третья очередь объектов парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинском затоне, говорится в сообщении.
0: Про расследование.
2: После увольнения учительницы из-за угроз школьника возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России в мессенджере «Макс». По данным ведомства, в Екатеринбурге учительница была вынуждена уволиться из школы из-за противоправного поведения ученика, который систематически нарушал учебный процесс, оскорблял одноклассниц и угрожал преподавателю.
0: Про заявление.
2: Искусственный интеллект в перспективе может частично заменить работу каскадера в кинематографе, позволяя создавать сложные трюки без участия дублеров. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Сергей Безруков. По словам артиста, со временем можно будет сгенерировать любое падение или трюк так, будто актер сам его выполнил, и дублер здесь не понадобится. Как сейчас применяется ИИ при создании фильмов, Авторадио рассказал кинокритик Николай Никулин.
3: Все зависит от масштаба кино и бюджета. Если мы говорим о сериале «Трудно быть богом», там не используется ИИ, там построили целый город. А если мы имеем дело с малобюджетным проектом, и тем не менее проектом, который стремится показать экшен, то, конечно, там будет использоваться ИИ. Но ИИ там практически синоним компьютерной графики. Просто раньше компьютерная графика делалась вручную специальными людьми, а теперь это можно сделать при помощи промптов, запросов и тоже специальных людей, которые пишут эти промпты и запросы. Причем, кстати, можно же использовать искусственный интеллект для того, чтобы создавать промпты для другого искусственного интеллекта, который будет воссоздавать спецэффекты, взрывы. Вот в таком смысле, конечно, сейчас уже активно используется искусственный интеллект.
2: Эксперт добавил, что ИИ уже начинает сдвигать живых людей из этой индустрии. Курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Меж тем в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 35 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 70 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Не знаю, зачем вам солнце Монако, но на песне Люси Чеботиной у нас очень любят побеждать. И это прекрасно. Супер-викенд продолжается. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон, который приближает третий суперфинал. 35 тысяч в банке. А по сути сыграем мы аж на 70 тысяч.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер-игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А вы разве сомневались? Разве вместе с Авторадио может быть по-другому? Конечно же, мечты сбываются, дорогие радиослушатели, и к этому мы с вами стремимся. Озонбанк удваивает, во-первых, все финансовые ваши победы. Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года, и это прекрасно. Ну, а мы с вами продолжаем приближать именно третий суперфинал, который случится уже очень скоро, пожалуйста, 10 сентября. Но не сказать, что завтра, да, но через 5 дней очередная мечта наших слушателей воплотится в реальность. Как мечта Веры Лавриковой была, пожалуйста. Машина есть, кредита у человека нет. Кредит был 1 300 000. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга, победитель второго суперфинала. Была у человека мечта 1 000 000 рублей. Понятная, короткая, ясная мечта. Пожалуйста, есть 1 000 000 рублей. О чем мечтаете вы? Дамы и господа, леди и джентльмены, вы, как и прежде, заглядывайте на наш официальный сайт авторадио.ру. Гудки убираете, гимн Авторадио устанавливаете. Благодаря удобному сервису вы делитесь своей мечтой. Все. Благодаря Авторадио эти мечты воплощаются в реальность. И ближайший суперфинал 10 сентября. По-моему, все понятно. Ну а сегодня и завтра продолжается наш супервикенд, продолжается наш турборежим, где мы играем очень и очень часто. Ну а я, по-моему, очень и очень много говорю. Пора останавливать рулетку, тем более 70 тысяч – это приличные деньги. Республика Коми. Наш слушатель Владимир мечтает погасить ипотеку сына. У него 2 дочки и сын. Ну, в общем, многодетный отец. Тут написано, да, что с ипотекой нынче тяжеловато живется. Ну, кто бы сомневался. Здесь вообще никаких сомнений быть не может. И, конечно же, будем за Владимира болеть, за его мечту. В частности, и, быть может, 10 сентября как раз-таки весь вопрос с ипотекой будет закрыт. Пока, еще раз подчеркиваю, можем предложить в сумме 70 тысяч рублей. Но для начала, разумеется, гимн Авторадио. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Есть! Так. Уже 3 000 заработано. Алло, Владимир, здравствуйте.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте. Мы приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это наш счастливый сезон. И приветствуем вас всей страной. Меня зовут Иван. Вижу, мечтаете погасить ипотеку сына, правильно?
2: Да.
0: Да, мечта ясная, понятная. Ну и что же, а большая сумма ипотеки, если не секрет, конечно?
2: Я не в курсе.
0: Не в курсе.
2: Но я думаю, что да, любая сумма ему будет в помощь.
0: Любая сумма будет в помощь. Ну, в любом случае, еще раз, Владимир, будем болеть за вашу мечту. Быть может, уже в ближайшем суперфинале 10 сентября она реализуется и не будет больше у сына ипотеки. Но пока можем предложить в сумме аж 70 тысяч рублей. Владимир, нужно назвать прозвучавшую песню для этого.
2: «Нам солнце Монако», Люся Чеботина.
0: Люся Чеботина, «Солнце Монако». А я сказал, на этой песне любят побеждать. А? Как в воду глядел. Владимир,
2: да, да, да, да, я знаю,
0: поздравляю. Владимир, поздравляю вас от чистого сердца. Вы большой молодец, и в сумме 70 тысяч рублей вам достаются. Правильно, мы же сказали, что будет супервикенд. Будем играть много и часто. Вы нас слушали, и победа пришла. Логично? Логично.
2: Конечно, тем более в нашем день рождения.
0: У вас сегодня...

0: день рождения. Как бывает. Владимир, от чистого сердца вас поздравляю. Ну, по-моему, это подарок на день рождения. Во-первых, подарок на день рождения — это 70 тысяч рублей. Во-вторых, подарок на день рождения — то, что мы вам позвонили. Такое случается. Я прям доволен и счастлив. Владимир, крепчайшего вам здоровья. Поздравляем вас. Я думаю, что в нашей стране очень многие к этим словам присоединятся. Будьте действительно крепким и телом, и духом. И пусть вся ваша семья будет здорова и счастлива.
1: Огромное спасибо.
0: Владимир, еще раз с днем рождения. Вам прекрасно отпраздновать. Игра продолжается. Ваш номер по-прежнему в игре. Договорились?
1: Договорились.
0: Договорились. Счастливо и пока-пока. Ух, слушайте, прям два в одном. Не знаю, такой довольный в данный момент времени. Ну, круто. В общем, Озонбанк, как и обещали, удваивает выигрыш. Теперь он составляет 70 тысяч рублей. Для Владимира очень скоро он сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Владимир, с днем рождения. Запущена рулетка. На кону с этой минуты стартовая сумма в 5 тысяч рублей. Игра продолжается. Мы приближаем 10-й день сентября через наш супервикенд. Ну и напомним, что в конце года, конечно же, в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Да вообще все дороги через наш специальный сайт.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озон».

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный 7 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофликс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и саников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофликс». Прочность, надежность, результат.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Где встретимся?
5: В тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
5: Я же сказала, в тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
6: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937. 801-89-92.
1: Реклама на Авторадио.
9: 44-82-81.
1: Музыка

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00, категория 16+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

Момент, конечно, романтичный, момент прекрасный, но, вы знаете, он не помешает напомнить о том, что в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого сезона на «Волнах Авторадио» продолжаются супер выходные, щедрые и прекрасные, которые помогают нам приблизить 10-й день сентября, то есть приблизить 3-й суперфинал по счету в этом сезоне. И, конечно же, в этом сезоне «Авторадио» хочет, а главное, исполняет ваши мечты. Как исполнилась мечта Веры Лавриковой из Москвы закрыть кредит на машину? Пожалуйста, Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга, победитель второго суперфинала, мечтал об 1 миллионе рублей. Пока, судя по всему, не определился зачем, но 1 миллион рублей уже в наличии. О чем мечтаешь, прекрасная, необъятная страна, ты? Нужно отправиться на сайт Авторадио, убрать гудки из своего телефона и установить наш фирменный гимн Авторадио. И, соответственно, 10 сентября ваша мечта может стать реальностью, потому что вам удобный сервис сразу на сайте предложит этой мечтой поделиться, и вы это сделаете. Определитесь, главное, что для вас важнее всего. Вот, пожалуйста, буквально полчаса назад сыграли мы с вами с Владимиром, нашим прекрасным слушателем, у которого сегодня еще и день рождения оказался. А в сумме Владимир забрал 70 тысяч рублей. А потому что слушал прямой эфир, потому что мы же говорили, что сегодня и завтра турборежим, играем каждый час, а то и несколько раз в час. И вы, страна, соответственно, будьте к этому готовы. И сегодня и завтра мы как следует репетируем наш суперфинал, который 10 сентября накроет всю страну. Что делать, вы знаете. Еще раз капелька внимательности. Ну и в целом прекрасного субботнего вечера под звуки Авторадио. Как по-другому.

0: Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу за гончарным кругом, дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ» 927-225-6069.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
6: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
7: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
10: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
11: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
10: Кажется, мне тоже туда надо.
11: Тогда пойдем вместе.
12: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
13: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
14: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
15: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
16: Счастлив тот, кто здоров.
17: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
0: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В правительстве рассказали о восстановлении НПЗ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах проводятся с помощью российского оборудования. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Он добавил, что также привлечены российские подрядные организации. Напомню, что ранее Владимир Путин заявил, что примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании увеличили расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности.
3: Про рекомендации.
2: Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РТ, что часть расходов на ЖКХ в период неиспользования дачи можно сократить. Электричество, воду и газ при исправных счетчиках оплачивают по показаниям, поэтому перед отъездом стоит сфотографировать показания и передавать те же значения каждый месяц, иначе поставщик может начислить плату по среднему расходу или нормативу. Если счетчиков нет, перерасчет воды и ряда услуг возможен при отсутствии более 5 полных календарных дней подряд. Членские взносы СНТ зимой обычно сохраняются полностью, а за вывоз мусора можно просить перерасчет при подтвержденном временном отсутствии, подав заявление заранее или в течение 30 дней после возвращения. Однако ежегодную просьбу начислять плату за мусор только летом оператор или суд может отклонить, посчитав такой режим постоянным сезонным использованием дачи.
3: Про автомобили.
2: Российский авторынок все сильнее зависит от кредитов. Как пишет издание «Колеса.ру», по оценке Ассоциации российских автомобильных дилеров, до 80% покупок новых легковых машин частными клиентами совершается с привлечением заемных средств. При этом, по данным «Автостата», в первом квартале доля кредитных продаж составляла около 54%, а в марте достигала 62,5%. Почему российские автолюбители стали массово покупать машины в кредит, авторадио объяснил шеф-редактор «Колеса.ру» Александр Пономарев.
4: Автомобиль, по сути, превращается не в покупку как таковую, а в настоящий финансовый конструктор. Потребителям важнее не стоимость как таковая, а первоначальный взнос, трейд-ин, кредит, страховка, какие-то скидки от дилера. Именно эти все инструменты в совокупности позволяют зато приобрести автомобиль, который целиком за наличные оказался бы недоступен. Само собой, автокредит постепенно становится все более привычным инструментом покупки автомобиля. Назвать кредит доступным все равно довольно трудно, но тем не менее это мощный двигатель продаж, как был, так и остается до сих пор.
2: Помимо этого, эксперт добавил, что еще подогревает интерес к автокредитам тренд на увеличение срока его выплаты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле средний срок кредита на автомобиль превысил 6 лет. Это на 17% больше, чем год назад. Курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Здравствуй, прекрасная необъятная страна, которая наслаждается выходными и которая, конечно же, попадает в супервикенд, в наш турборежим игры «Много денег». Мы приближаем 10-й день сентября, мы приближаем 3-й суперфинал, но делаем это, как всегда, щедро, дорого, богато. По-другому быть не может.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Конечно, сбываются. Все благодаря Авторадио. Вот буквально час назад Республика Коми у нас была на связи. Наш слушатель по имени Владимир. Дозвонились человеку. 70 тысяч рублей в сумме забирает наш прекрасный слушатель. У него сегодня еще день рождения. В общем, не нарадуюсь до сих пор. А почему 70 тысяч ты человек забрал? Потому что Озонбанк удвоил этот выигрыш. Плюс Озонбанк обещает нам дополнительный суперфинал 6-й в конце года. А раз обещает, все обязательно случится. Но давайте от мечты к мечте. Да, от задачи к задаче, от праздника к празднику, если вам так больше будет угодно. 10-й день сентября уже совсем не за горами, это день 3-го суперфинала. Нас ждет большой эфирный праздник с гостями, прекрасный, яркий, а главное, 10 сентября никто не уйдет из студии, пока не будет найдена мечта наших слушателей. Точнее, мечта должна обрести, да, своего владельца благодаря Авторадио. И все так и случится. Вот, пожалуйста, спросите у Веры Лавриковой, которая стала победителем первого суперфинала. Закрыть кредит на машину в 1 300 000 хотела Вера. Пожалуйста, сделано. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга во втором суперфинале просто хотел 1 000 000 рублей. Пожалуйста, в наличии. Ну, и теперь осталось определиться, о чем мечтаете вы, дорогие радиослушатели. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете традиционно гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете, вуаля. Причем нам не важно, когда вы присоединились, там, час назад, месяц назад, 2 месяца назад. Шансы у всех равны. Поэтому сейчас простые действия. Ну, а 10 сентября громкая победа. И все ведь действительно мечтают абсолютно о разном. Кому-то голливудские улыбки, кому-то дачу, пожалуйста, кому-то баню постройте. Все абсолютно разные. Ну и, разумеется, приближаем мы 10-й день сентября через наши очень щедрые выходные. Как и договорились, супервикенд продолжается. Завтра, естественно, также продолжится. Но есть здесь, есть сейчас. После того, как сорвали большой банк, сейчас стартовая сумма на кону 5000 рублей. Естественно, она превратится автоматически в 10. И давайте узнаем, с кем мы будем играть. Рулетка, остановись. Рулетка остановилась, и играть мы будем с нашей прекрасной слушательницей по имени Ольга. Ольга у нас из Московской области, как я вижу. Мечта – квартира в Сочи у моря. О, какая дорогая, богатая, но в то же время прекрасная и романтичная мечта. Опять же, возможно, 10 сентября все случится. Авторадио за свою историю 4 квартиры разыграло. 5-я юбилейная, возможно, достанется Ольге. Но пока Ольге мы можем предложить деньги. Этим и займемся. Номер набран. И, разумеется, мы хотим услышать гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Будет начинаться главное условие игры. Выполнено. Вот. Проверяйте наличие гимна Авторадио. Чтобы быть готовыми к громким победам. Ольга, я уже тут пою. Ну и молодец. Спел и будет. В любом случае, гимн Авторадио прозвучал в прямом эфире. Это говорит о том, что проиграть человек автоматически не может. Тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Ольги. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро

0: можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Номер по-прежнему, разумеется, в игре. Я на примере Ольги объясняю всей стране. Номер участвует неограниченное количество раз. Можем ли мы дозвониться Ольге вновь завтра в рамках суперуикенда? Конечно, можем. Можем позвонить 10 сентября в рамках суперфинала и осуществить мечту? Конечно, можем. Так что дерзайте. Запущена рулетка. На кону с этой минуты 7000 рублей. Естественно, мы набираем обороты. И помним, что в конце года в шестом дополнительном суперфинале, как и обещали, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед, дорогие, и победы обязательно придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 16, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
5: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
6: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7. 937. 801-89-92.
8: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
1: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: 12+.
1: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: Уже в кино.
3: 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

насчет капризов ночных, но я думаю, что в субботу вечером драйва, энергии, танцев, прекрасного зажигательного микса, вот чего нам с вами не хватает. А на помощь приходит большая дискотека «Авторадио». Естественно, осень также будет яркой вместе с нашим прекрасным танцевальным проектом, поэтому в 6 вечера, уже буквально через 20 минут, будем с вами приступать, и я уверен, что выходные пройдут на 10 из 10, по-другому и быть не может. У микрофона все так же Иван Прудников. Действительно, прекрасного уикенда каждому пожелаю. Давайте по возможности сделаем чуть-чуть погромче. Ну и пока ждем. Получается, что просто здравствуйте, просто как дела, все как мы любим и умеем.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Где встретимся?
2: В тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
2: Я же сказала, в тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
0: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
3: Реклама на Авторадио.

наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Бандито.
1: Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
5: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Авторадио.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. О визите спецпосланников ранее писал портал Axios. По данным издания, у Уиткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил спецпосланников для переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, у Вашингтона появилась новая идея относительно возможного мирного соглашения. Пресс-секретарь президента подтвердил, что сегодня у Владимира Путина запланирована встреча со спецпредставителями администрации США.
0: Про вакцину.
2: Отечественный препарат против оспы НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат уже доказал свою эффективность. НИОХ-14 предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Молекула препарата блокирует формирование оболочки вируса, нарушая работу всей структуры и останавливая его выход из клетки и дальнейшее распространение в организме.
0: Про законы.
2: Осенью в России должны принять закон против казино-стримеров. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, новый закон необходим, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет казино-стримерам уходить от ответственности. Реклама казино уже запрещена, однако сами стримы и посты в соцсетях рекламой не считаются. Поэтому вводятся ограничения на любое продвижение этой деструктивной повестки. Рекламу, посты, стримы и распространение информации в любых формах, заявил Метелев.
0: Про предупреждение.
2: Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в сентябре. Теплая и влажная погода благоприятна для насекомых, которые могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Макс. Отправляясь в лес, важно носить светлую закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут. После возвращения домой нужно тщательно проверить тело, одежду, вещи и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться к врачам, а снятое насекомое поместить в герметичную емкость и сдать для исследования в лабораторию.
0: Про язык.
2: Институт русского языка имени Виноградова внес слово «Шумахер» в словарь. Фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера закрепилась в русском языке как нарицательное существительное. Словом «Шумахер» называют человека, который любит быструю и рискованную езду. Подобное употребление распространилось в России еще в конце 90-х, когда гонщик находился на пике популярности, а со временем выражение стало использоваться и вне контекста автоспорта. Сам Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах. Курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

разумеется, пусть все прекрасные моменты в вашей жизни повторяются. Сами становитесь максимально счастливым. Ну и, разумеется, наслаждайтесь выходными. Тем более большая дискотека Авторадио, которая только что стартовала, к этому только подталкивает. И это вам не миг, это 3 часа прекрасного танцевального микса, который, по сути, только набирает обороты. Поэтому, где бы вы ни находились, всей страной давайте сделаем капельку погромче и будем покорять эту осень вместе с большой дискотекой Авторадио и вместе с нашим прямым эфиром. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, большущий привет. Погромче звук, погромче, как договорились.

0: и снова танцуем. Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио. В любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
6: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 44-07-07. clkz.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
9: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
8: Кажется, мне тоже туда надо.
9: Тогда пойдем вместе.
10: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
11: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
12: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Авторадио.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито.Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито.Работе. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: День рождения Ашан. Совсем скоро. А все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
9: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
12: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
17: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
18: Сейчас главное верить и ждать.
14: 7 сентября скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
18: Да.
14: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
20: Авторадио.

Иногда сложно совсем ничего не говорить, но вы знаете, что ж плохого в том, что вот в этой прекрасной, танцевальной, субботней атмосфере мы просто пожелаем еще разочек вам прекрасного вечера. Я надеюсь, вы отдыхаете на все 100%. Не грустим по поводу того, что к нам пришла осень, тем более большая дискотека Авторадио остается в прямом эфире, а значит, каждые выходные мы будем зажигать на все 100, а может быть даже и на 500%. Данное мгновение исключения быть не может. Сделаем погромче и наслаждайтесь моментом. Наслаждайтесь.

0: радио. Продолжение следует. Реклама. Внимание гончарам и всем, кто влюблен в творчество. С 12 по 22 сентября встречаемся теплым кругом в Хвалынь на фестивале «Хвала гончарам». Вас ждут 10 дней вдохновения. Гончарные курсы, лекции, персональные занятия, шоу «За гончарным кругом», дровяной обжиг, обвар и раку, создание огненных скульптур. В субботу, 19 сентября, яркое шоу-программа для взрослых и детей. Мастер-классы, ярмарка, фудкорт и гала-концерт. Приезжайте за новыми знаниями и живым общением со знаменитыми мастерами. Программа фестиваля «Хвала гончарам» на сайте хвала.ру. 0+.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекции век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: и снова танцуем.
1: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет главное звание.

Я вот пожелаю, чтобы ваша любовь была искренней, настоящей, а может быть даже и бесконечной. Бывает такое? Будем к этому стремиться. Как и будем оставаться вместе с прямым эфиром Авторадио, тем более, когда сейчас его украшает большая дискотека Авторадио. Дамы и господа, леди и джентльмены, где бы вы ни находились, есть возможность пританцовывать вместе с нами. Этим и занимайтесь. И по возможности, разумеется, набирайте сил. Все-таки выходные, они существуют для того, чтобы отдыхать на все 100%. Этим и займемся. Меня зовут Иван Прудников. Привет, дорогие, и по возможности звук погромче.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 27 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 16, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует. Мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама.
5: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

уже очень скоро. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты».

0: 12+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «КЛС Трейд», ООО «ГРН» 1-1-677-467-807-61, город Москва.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОК представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёрск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

кто, возможно, сейчас и мечтает отправиться на острова, имеет полное право. Ну и, в конце концов, бархатный сезон к этому вполне себе подталкивает. Пока одни грустят о том, что лето закончилось, другие врываются в сентябрь так, чтобы было жарко. И, разумеется, большая дискотека «Авторадио» в прямом эфире занимается именно этим. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы только прошли полпути. Впереди еще полтора часа прекрасного танцевального микса, который, я уверен, украшает это мгновение. А значит, всей страной сделаем погромче и будем двигаться исключительно вперед.

0: радио. Продолжение следует. Реклама. В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
1: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
2: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
1: Кажется, мне тоже туда надо.
2: Тогда пойдем вместе.
0: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
3: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
4: Авторадио.

кто-то с морем в этом сезоне уже попрощался, а кто-то только собирается туда отправиться. Сентябрь во всей своей красе. Очередной сезон стартовал. Я уверен, он нам покорится. Я уверен, он будет ярким, он будет незабываемым. А для того, чтобы он еще был танцевальным, мощным и взрывным, существует большая дискотека «Авторадио», которая сейчас звучит в прямом эфире. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Где бы вы ни находились. Я уверен, кто-то сейчас на отдыхе, кто-то жарит шашлыки на даче. Все продолжается. Может быть, кстати, кто-то и в трудах. Такое тоже не исключено. Ну что же, поддержим абсолютно всех. Поддержим добрым словом и, разумеется, нашими танцевальными ритмами. Иван Прудников, мы продолжаем.

0: радио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
2: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
0: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
2: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
2: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег». Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: Это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Реклама.
6: Где встретимся?
7: В тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
7: Я же сказала, в тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
8: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
9: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: программы и снова танцуем.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
2: Битва поколений, пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+. Bitch.

0: 12+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+. Авторадио.

прощаться определенно рановато, а вот сделать этот субботний вечер незабываемым вполне по силам. Тем более, когда за дело берется большая дискотека Авторадио, которая сейчас гремит на всю страну. Прекрасного уикенда каждому из вас, каждому из нас. Страна, по возможности, звук делаем погромче. И на наш авторадийный танцпол приглашена абсолютно вся страна. Осень может быть яркой, и мы прямое тому подтверждение. Отдыхайте, дорогие.

0: Реклама.
1: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
4: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
3: Кажется, мне тоже туда надо.
4: Тогда пойдем вместе.
5: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
7: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: представляет.
1: Большая дискотека.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Реклама. Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио.

Можно ли субботний вечер называть настоящим чудом? Ну, тут, скорее всего, все зависит от обстоятельств, да, смотря какой он. Может быть, по-настоящему волшебный, действительно. Для вас, но так или иначе, субботний вечер – это время для того, чтобы набраться сил, провести время с родными и близкими. Опять же, только начало этого прекрасного сезона. Бархатного, можно сказать. Кто-то, я уверен, сейчас на даче на шашлыках. Все мы абсолютно разные. Но я искренне надеюсь, что вы набираете сил и отдыхаете на все 100%. Ну, а правильная компания в лице Авторадио, как всегда, у вас в наличии. У микрофона все так же Иван Прудников.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 24 градуса, ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 23 градуса, ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
3: 18+. Имеете противопоказания. Необходимо потом консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. Вечер.

0: 12+.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.
2: Вот теперь сиди

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Я не могу обещать вам рядом океан, но я абсолютно убежден, что если вы зашли на сайт Авторадио, если вы заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, поделились мечтой, то в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого сезона уже 10 сентября вы можете эту мечту благодаря Авторадио осуществить. Как осуществила ее Лаврикова Вера из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000, Авторадио это сделала. Второй победитель — это Криски Евгений из Санкт-Петербурга. Мечтал человек о миллионе рублей. Миллион рублей был получен. Пожалуйста, третий суперфинал. До него можно дотянуться рукой. 10 день сентября совсем не за горами. Выполните простые условия и внимательно слушайте прямой эфир. А дальше мы все сделаем сами. Меня зовут Иван Прудников. Я желаю искренне вам удачи. И, конечно же, сегодня вполне успешно отгремел первый день супер-уикенда. А завтра турборежим продолжится. Так что в воскресенье обязательно внимательно слушайте эфир Авторадио, потому что рулетка будет останавливаться каждый час, а может быть и почаще.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер 1.

Искренне желаю, чтобы все ваши мечты обязательно осуществились. А еще лучше по-семейному настраивайтесь на эфир Авторадио. Мы сближаем. Это факт, проверенный десятилетиями. Иван Прудников у микрофона. Всем еще разочек большущий привет. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Выбирайте любой удобный способ. И пусть наше музыкальное путешествие продолжится.

Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают.

0: еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
1: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
2: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер.

0: закрыть кредит на машину.
1: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
2: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер.